0: Вы говорите на самом халле.
1: Сейчас
0: не понимаете, разумеется.
1: Звоните, разумеется.

0: 白套安。
1: Ну, там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там,